Та то тогда сигарет, а ще сиган бис ему скрет. Он лоспит сих оф канфой депатиен. Ту бис кума оне кэс, от мит никс верлост ди вэрт. Ой, загава, ту хост гор никс.